боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ни е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарау, ти си паметен, со рек ли ти бош знал, зде па ко појави се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажје диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске раје ме имајо, глега норчка правјо и ме цркљајо. За мене ни проблемо, ни овир, ресу кар сам нор, јас мам кромпир.